0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о тепле в социальных учреждениях города. О бензине в автомобилях нижегородцев. Также о том, в чем Нижегородская область лучше всех в России. В социальных учреждениях Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Тепло подают точечно по заявкам у руководителей школ, детских садов и больниц, о чем в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Он напомнил, что официальный старт отопительного сезона в Нижнем, если не будет погодных сюрпризов, намечен на 21 сентября. На Нижегородских АЗС появился бензин Евро-4. Топливо более низкого экологического стандарта обнаружили на одной из заправок в Дзержинске, о чем сообщил News.NN со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. Напомню, продажу бензина более низкого качества разрешили 1 сентября. Ранее эксперты предупреждали, что бензин ниже Евро-5 может быть опасен при длительном использовании. В Нижнем Новгороде запустили сети 5G. Минцифра сообщила о запуске сетей пятого поколения в 16 городах России, включая Нижний. Пока 5G доступен только в центре города, только пользователям Android и клиентам Мегафона. На первом этапе технология будет работать на частотах LTE, что увеличит скорость сети на 20-25%. Нижегородская область – лучшая в России по уровню безработицы. Как выяснили РИА Новости, во втором квартале года безработица в регионе составила 0,9%, снизившись за год на 0,1%. При этом нижегородцам в среднем требуется 4,5 месяца, чтобы найти работу. Второе место у Калуги, где безработица также 0,9%, но на поиск работы уходит более 8 месяцев. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области снова превысил средний показатель по стране. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В августе коэффициент, показывающий, сколько родила бы за жизнь средняя нижегородка, составил 1,365, что на 0,03 больше среднего по России и почти на 0,1 больше, чем в Приволжье. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ultrix Quadri. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: House music. House music.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но вначале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой с Сормова.
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННТК». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и сводный хор замечательных музыкантов. Они разные, играют совершенно разную музыку, и все-таки у них есть общее. Они это делают по-настоящему и вживую. Level 42. Открыл далее Cool Gang, суперкоманда под названием «Моральный кодекс», и прямо сейчас в его изиверт и замечательный оркестр, играющий в стиле таком удивительном, который заставляет меня лично жить и работать и веселиться, и невзирая на то, что пасмурно за окном.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, рассказываю вам о том, что нас ждет на улицах Нижнего Новгорода. Ну, это сообщение от сервиса Яндекс.Карты. В Нижнем Новгороде 5 баллов, движение плотное. Ну, в общем, как всегда по утрам. Но серьезных пробок никаких там часовых я не вижу. Ну, по крайней мере, мне не показывают. От Ясной улицы до Планировочной едем со скоростью 4 км в час. Ползем медленнее, чем пешеходы. Около 20 минут мы будем так двигаться. Что делать? Послушаем зато всю музыку. От Садковской улицы до проспекта Гагарина едем со скоростью 6 км в час. Время прохождения пробки тоже около 15 минут. Остальные вообще меньше 10. Представляете, как это прекрасно в городе. А? Замечательно. Другие города нам завидуют. Ну и что касается мостов, они все свободны, показывают 0 баллов, кроме Мызинского и центра 8 баллов. Видимо, опять ремонтируют.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И о погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент средняя температура воздуха плюс 13 градусов. Днем потеплеет еще на несколько градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность повышенная. И, к сожалению, пасмурно. Но мы расстраиваться не будем. А обрати внимание на предсказания синоптиков. Они считают, что после 15 часов выглядит солнце. Вот и все. И все наладится. И все будет прекрасно. Далее в нашей музыкальной программе «Виа синяя птица», а студию с Батырханом Шукеном, Адетто и завершать этот час будет король рок-н-ролла Элвис Пресли с одной, мне кажется, одним из самых красивых произведений, которые он создал на этой планете.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
3: Опять места нет. Ну сколько можно?
4: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ultrix Quadri. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое ФМ-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. С добрым утром. Говорим вам. Дэвид Бэй, Джиро. Прямо сейчас Сюзан Вега. Также в начале этого часа Папик и Стефани Габони. Ансамбль Ума Турман, Джек Сваретти, Баста, Дуа Липа и Майкл Джексон.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Эти гамбони. Пик. Радио «Рандеву» 9 часов и 15 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Там уже все в порядке. Все добрались до работ, поэтому заторы минимальные и длятся очень недолго. Мосты освободились. Единственный показатель в 7 баллов – это Мызинский из центра.
1: Из

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вот это я называю мужские голоса. Джек Сваретти и Нил Роджерс. Потрясающим, конечно, музыкальному произведению «Радио Рандеву», друзья, мы приступаем к нашей любимой рубрике. Мы поздравляем с днем рождения всех наших радиослушателей, всех тех, кто родился 16 сентября. Всем любви, мира, счастья, солнца мы желаем искренне, от всей души. И рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. В 1745 году в этот день родился Михаил Илларионович Галинин.

любила общество, игру в карты, не чужда была благотворительности и пользовалась громадным значением в обществе. Среди ее друзей и почитателей были все выдающиеся лица ее времени. В гостях бывал и Александр Сергеевич Пушкин. Наталья Гончарова вообще была ее родственницей. И в образе графини из «Пиковой дамы», по признанию Пушкина, много сходства с Загряжской. В 1922 году родился английский киноактер Гай Хэмилтон. Наряду с такими фильмами, как «Битва за Британию», «Зеркало треснуло», «Зло под солнцем», в его копилке 4 картины из Бондианы Голдфингер, «Бриллиант навсегда», «Живи и дай умереть» и «Человек с золотым пистолетом». В 1924 году родилась киноактриса Лорен Бэкхоу, одна из величайших звезд в истории Голливуда. Вдова Хэмфри Богарта, обладательница всевозможных премий «Оскара», «Сезара», «Золотых глобусов», «Тони» и так далее и тому подобное. Настоящая звезда. В 1927 году родился киноактер Питер Фальк, который так всем полюбился в образе лейтенанта Коломбо. В 1934 году родился Джордж Чакирис, танцор и киноактер, «Оскароносец», «Висайская история», «Невесты Бубе», «Человек из Рашфора», «Джентльмены предпочитают блондинок». Ну, замечательный он, конечно, и актер, и танцор. Обычно он в кино и играл, в общем-то, танцоров, танцевал в кадре. А с начала 70-х он больше переместился на телевидение, и в последующие два десятилетия появлялся в популярнейших сериалах того времени. Она написала «Убийство», например, «Санта-Барбара». А потом ушел в ювелирное дело. В 1935 году родился Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, кинооператор и фотохудожник. Ну, вот он создал великие фильмы «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Слово для защиты». 90 лет назад в этот день родился Михаил Михайлович Кокшонов, киноактер, народный артист России. Конечно, он в перестроечное время наснимался в этих кооперативных фильмах, дурных, в общем-то, много. Но он снимался и в киноклассике отечественного кино, и очень много, он замечательный артист. В 1942 году родилась блюзовая певица и гитаристка Барбара Лин, а в 1943 году Ангелина Михайловна Вовк, диктор центрального телевидения, ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши». Мы в детстве так любили, когда тетя Лина появлялась в кадре, и, конечно же, ведущая программы «Песня года». С днем рождения! В 1950 году родился киноактер, который в молодости был одним из самых красивых, наверное, людей планеты. А потом со временем он как-то себя сильно изменил. Но в наших сердцах он остается героем тех шикарных фильмов, которые смотрел весь мир, затая дыхание. В 1950 году в этот день родился Микки Рурк. 70 лет назад, ух ты, ему уж 70, родился фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд, а в 1958 году Дженнифер Тилли. Ну, замечательная актриса, больше сотни фильмов на ее счету, снимается много, но все, естественно, ее помнят и любят, как Тиффани из фильмов ужасов про Чаки, во всех, а их много. И, конечно, вот лично для меня один из любимых фильмов с ее участием — это фильм с Джимом Керри «Лжец». «Лжец» 97-го года. Там она просто блистательно сыграла его клиентку. Он был, как вы помните, адвокатом в фильме. В 1963 году родился певец Ричард Маркс, а в 1979 году рэпер Фло Рида. Вот такие вот именинники. Еще раз я поздравляю с днем рождения всех наших радиослушателей, которые родились в этот день, 16 сентября, мира, любви, счастья. Солнце обязательно выглянет в обед, это точно. Ну, чуть позже, ближе к 15 часам. И не будет никаких серьезных дождей ни сегодня, ни завтра. Так что праздник у вас обязательно получится приятным. Ну и завершаю я свою историю, потому что, конечно же, не мог пройти мимо этого человека. Мы послушаем его великую музыку. Сегодня день рождения у великого блюзового гитариста, певца и композитора, продюсера, обладателя 15 Грэмми и обладателем, конечно, миллионов разбитых сердец, потому что все его

И любили, и продолжают любить великий блюзовый человек Биби Кинг родился в этот день в 1925 году.

0: but a good man understands.
1: Я очень много лет слушаю блюзовую музыку, различную, но нужно признаться, что более яркой звезды, чем Биби Кинг, в блюзовой музыке больше не будет никогда. Блюзмен Биби Кинг. Радиорандеву 9:33. Оставайтесь в нашей компании. Вас приветствует Блюзов Алексей. И отдаю вас в руки музыкантов в этом часе. Вас порадует своей музыкой Дуа Липа, Джонас Блю и Майкл Джексон, а также Андрей Бочель, а также Баста и моя Мишель. Оставайтесь в нашей компании, вы обязательно услышите это.
2: "60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
3: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7, бронь 439-42-63.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК. ОСН НДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действительно до 30 сентября. Подробности на нашем сайте ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасность присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
11: Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Фаррелл Вильямс открыли новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте! Милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и потрясающие музыканты, которые дарят вам свою музыку. Вот их имена: Джерри Ханнивелл, группа из Санкт-Петербурга Инкогнито, и из того же самого прекрасного города группа Пикник. Далее Джаванотти, гости из будущего, Сэнд Модел, Билли Джоэл, Флипсайд, Брайан Адамс, Рик Эстли, Ари Ем и прямо сейчас Даяна.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

половинка. Это тоже неплохо, согласитесь, друзья. На этом Блюз Флексии будет с вами прощаться. Он уже не половинку, а целый эфир провел и оставляет вас в компании музыки Инкогнито. Группа Пикник, Джованотти, гости из будущего, Сент Мотал, Билли Джоэла, Флипсайд и Брайана Адамса, Рика Эстли, Ари М и Джерри Халливелл. Услышимся с вами обязательно завтра. 8 часов утра на 103.4 FM. Ваш Блюзов Алексей. До свидания. Любви, мира, счастья и солнца. Пускай выходит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Павел, сегодня хотелось бы обсудить инфляцию и ключевую ставку Центробанка. Как вообще решения Центробанка влияют на облигации, акции и вклады?
4: Влияют прямым образом. Если Центральный банк повышает ставку, то вслед за этим решением, за этим шагом следует повышение доходности по депозитам. То есть банки, как правило, заранее, они уже начинают повышать ставки по вкладам. То есть начинают привлекать деньги по более дорогим для себя условиям. То же самое происходит и на финансовом рынке. Почему? Как правило, инструменты, которые там обращаются, большая часть это облигации, они имеют фиксированные процентные выплаты. Соответственно, к примеру, если у вас облигация подразумевает выплату процентов из расчета 10% годовых, а ставка ключевая стала 14%, вам совершенно невыгодно покупать такую облигацию. Естественно, вы возьмете и купите облигацию свежую, которая уже предполагает повышенные проценты. Соответственно, облигации, которые были выпущены ранее, они начинают снижаться в цене, таким образом сравниваясь с условиями. Поэтому, если у вас были облигации в портфеле, и вы ими владели, начинает ключевая ставка повышаться, вы, в принципе, начинаете нести убытки. Если, например, решите продать эту облигацию до погашения. С акциями такая же ситуация. Для акций это не очень тоже хороший вариант, потому что, во-первых, инвесторы смотрят на дивидендную доходность, да, то есть, соответственно, проценты на дивидендах, если начинают сильно отличаться от облигаций от депозитов, это не очень интересно им становится. Для компании дорожают займы, то есть она меньше начинает зарабатывать, да, то есть, соответственно, и дорожает так называемое маржинальное кредитование, то есть проценты, под которые могут участники торгов кредитоваться, чтобы в кредит покупать там ценные бумаги для более рисковых стратегий. Все это оказывает влияние также и на акции, то есть акции начинают снижаться в этом случае. И ровно обратная ситуация происходит тогда, когда ключевая ставка начинает снижаться. То есть, по классике, если ключевая ставка снижается, то облигации с повышенными процентами, они становятся более интересными, соответственно, на них больше спрос происходит, они растут в цене. То же самое с акциями происходит, и, соответственно, акции тоже начинают расти в цене, потому что все те факторы, которые я назвал ранее, они совершенно в обратную сторону переворачиваются. Снижение ставки не очень хорошо отражается на депозитах, потому что депозит — это такой момент срочный, да, то есть клиенты закрывают вклады, но открыть новые вклады они уже могут под более низкие процентные ставки. Поэтому в этом случае интереснее, конечно, находиться в облигациях. Тут таким образом влияет ставка Центрального банка и уровень инфляции на портфели инвесторов.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: Про финансы на радио «Рандеву».
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to «Радио Рандеву».
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
6: В центр?
5: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
6: Звучит как редкость.
5: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
7: ОЭЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Городадминистрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
9: Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
0: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: С спонсор ООО «ТВП Электроникс».
11: Опять ты в телефоне?
12: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
11: У тебя что, все под колпаком?
12: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
13: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: If you decide to walk away so easily, just because I said something.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Johnny Hates Jazz, друзья, с песней Shattered Dreams. Потрясающий акустический кавер, очень насыщенный и в то же время лирически приятный. На волне радио Рандеву. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди команда Bots Кнопка и их выстреливший хит кухни. Также услышим исполнительницу Эмми с песней «Кто она?», Джек Саваретти, Triangle Sun. Далее по курсу, ну и через несколько секунд, друзья, привет вам из 2004 года от нашей команды «Звери». Это песня «Районы, кварталы» на 103.3.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Этот замечательный дуэт Джека Саваретти и Карла Моррисон, канцони романтики, друзья, сразу напоминает теплое лето, которое было совсем недавно. Но не стоит грустить, в Нижнем Новгороде плюс 19 градусов, друзья. Немного пасмурно, но в целом пойдет. Сегодня синоптики не обещают нам дождей, и это прекрасно. Завтра выглянет солнце, будет плюс 17, возможно, разогреет до плюс 19, будем на это надеяться. Все-таки пока еще будет теплая погода, друзья. На дорогах все спокойно, пробок нет, мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди Джейсон Донован с песней «Море любви» «Sea of Love». Ну и прямо сейчас загадочная группа «Triangle Sun» с композицией «Подожди меня» на волне радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Город-администрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но в начале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
12: Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.
1: Добрый день, друзья! Я приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка, друзья, вот увидите. Встретили нас в этом часе команда On Nails с песней «Get Lucky», замечательный танцевальный кавер. Дальше услышим группу Aston Inc. с композицией «Candlelight», «Seal» и его легендарная композиция «Crazy». Джек Мерсер, 13 карат, Лана Дель Рей, Андрей Катиков, «Куда же без стиля». Тинга и Пласибо, друзья, ну и прямо сейчас группа Poets of the Fall с песней Sleep Sugar на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами в компании хорошей музыки.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Baby, say goodbye.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда «Моя Мишель», друзья, напоминает нам в очередной раз, что ветер все-таки меняет свое направление, но в Нижнем Новгороде он меняет направление в сторону лета. Плюс 19 на данный момент за окном, завтра обещают нам плюс 17, пятница плюс 20, друзья, и яркое солнце, продолжаем и продлеваем прекрасное лето в Нижнем. Далее по курсу, в завершении нашего часа, потрясающий тембр исполнителя Эмина Агаларова, друзья, с композицией «It's impossible». Это невозможно красиво. Оставайтесь с нами на радио «Рандеву». Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте
0: nato.rf. Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске синоптики объявили старт бабьего лета. Горадминистрация объявила о закупке новогодних гирлянд. Но вначале выпуска о непростой жизни малого бизнеса. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: say an end can be a start. Feels like a barbarian start.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Спасибо за песни нашей юности. Это Новоселова и песня «Дорога» группы «Аукцион». А прямо сейчас человек, который благодаря цвету своих волос не думал долго над названием своей группы «Simply Red» и его звезды, продолжит наш эфир. Меня зовут Андрей Лазарев. Добрый вечер. Здравствуйте.

0: на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично! Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
4: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на 3-м этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вот эта группа, мне кажется, ни одной грустной или лиричной песни не выпустила. Либо я что-то путаю. Это Jamiroquai, Seven Days in Sunny June 2005 года. Да, их, возможно, звездная пора прошла, но мы с любовью относимся и вспоминаем самые лучшие треки. Мэтри Джимс, Саша Алмазова и Би Джиз под занавес. Этого сейчас с не менее оптимистичной сцены Live продолжит наш музыкальный эфир. На дорогах 6 баллов в эти минуты. Что касается погоды, сейчас 15 градусов, к вечеру до плюс 12, в пятницу до плюс 21, обещают нам синоптики, суббота и воскресенье около 20 тепла, и на следующей неделе тоже отметка 20-22 будет вполне себе приемлемой. Так что бабье лето, если ждали его, то вот оно случилось на Нижегородской земле. Меня зовут Андрей Лазарев, друзья, приветствую вас снова. Для тех, кто только что присоединился, спасибо, что вы нас слушаете. Для тех, кто слушает непрерывно, наш нижайший поклон. Сейчас прервемся буквально на минуту, затем обязательно продолжим. Только хороших вам новостей. Спасибо, что с нами.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не агента.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС-собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
5: Рандеву.
11: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода Брайану Ферри. Дозволено открыть этот музыкальный час. Далее неунывающая и непонятно откуда берущая свою энергию Мадонна, Зукер и многие-многие другие. Меня зовут Андрей Лазарев. Остаюсь вместе с вами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике

0: со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. Сладкий и горький. Вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: С «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от «ННДК».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. За мои же...

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой «Сормово».
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННТК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Ближайшие пару дней будут сопровождаться температурой от 11 до 17 градусов осеннего тепла. Осадков нейросеть Яндекса нашему городу не обещает. Сегодня должно быть переменно облачно, завтра абсолютно ясно.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Мне нужен

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального ЗАГС Собрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

поле. Каждый из нас воин и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

0: эфире Радио Рандеву.
1: Привет, мои друзья, расскажите мне, как вы? Если честно, я без вас, как без...

And hope I'll run into the welcome sight of you coming my way.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, как нижегородцам защититься от гриппа и ОРВИ. О новых ложных минированиях в учебных заведениях. Также в выпуске первая предновогодняя новость в этом сезоне. В Нижегородской области началась ежегодная вакцинация против гриппа и ОРВИ. В регион поступило более 246 тысяч доз вакцин. Как сообщили в Минздраве, их состав полностью обновлен. Для иммунизации взрослых применяется вакцина Flu-M, детям и беременным ставят Ультрикс Квадри. Специалисты отмечают, что пока эпидобстановка в области стабильная, это оптимально для формирования иммунитета после прививки. 14 сентября в Нижнем Новгороде был эвакуирован Мининский университет. Студентов и сотрудников попросили срочно покинуть корпуса и взять личные вещи. Официальную причину в ВУЗе не назвали, но по данным экстренных служб эвакуацию объявили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Напомню, в первые дни учебного года волна эвакуации прокатилась по школам Дзержинска. Оборот розничной торговли у малых предприятий Нижнего Новгорода за год упал почти на 44%. В 2025 году он составил 32 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по экономике. В среднем на одно предприятие выручка снизилась со 173 до 104 миллионов. Средняя зарплата в таких предприятиях составила менее 70 тысяч рублей. На праздничное оформление города планируют выделить 68,5 миллионов рублей. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил закупку ко Дню народного единства, Новому году и Рождеству. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разместить цветовые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты и праздничную подсветку. Итоги закупок подведут 23 сентября. И синоптик Ольга Макеева объявила о приходе в Нижегородскую область бабьего лета. По ее словам, на этой неделе температура будет превышать норму на 1-2 градуса, а в выходные на все 3-4. Воздух сможет прогреться до 21 градуса днем. Кратковременные дожди, местами сильные, возможны в середине рабочей недели в южных и юго-восточных округах области.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч, должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом мире.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Глеб Никитин обратился по имени к каждому нижегородцу. Сколько сейчас стоит средняя квартира на вторичке в Нижнем? Но вначале о том, хватит ли городу машин для уборки снега. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.